0: Сеть, которая еще не работает, доставила меня ощутить, насколько мощная сила китайской компартии. И насколько глубоко идея коммунизма проникла в массы.
1: Тише, Гуччи. Арчев, конечно.

0: 下山的小孩，你们一定要保护杨大叔，从村西口入村。下山，五六班，保护杨大叔，下山。把他们
1: pasta，
2: 山下有枪声，一定要敌人。
0: 安全的指针给我们信号，让我们下山。
3: Только что стреляли, потом пели песню, сейчас загорятся. Какой из них сигнал?
1: Алина, а я же сигнал.
0: Тада мин.
1: Его жизнь.
0: 作为一个党的交通员, 他在用自己的生命换回你最后一线生机。下山。